0: Ребята, я знаю, что вы нас ждали. Да. Доброе утро всем.
1: Да, всех с прошедшим днем города.
0: С каждым будним днем сентября, чем ближе октябрь и похолодание, тем грустнее наши лица.
1: Нет, почему? Тем ближе Новый год.
0: А, ну да, да. До Нового года еще дожить надо.
1: Да, знаешь, вот уже, что ты хозяйка.
0: Твоими
1: вот...
0: почками вполне возможно.
1: Вот это вот ты сейчас...
0: 2026 навсегда, знаешь, останется хотел бы я на твоем камне.
1: Спросить тебя, почек. Знаешь, это в мой камень огород, а потом камень. Думаю, это камень не в огород, а в почках.
0: Ребят, всем доброе утро. С вами Эльвира Азарова.
1: Да.
0: Ваша любимая прекрасная женщина.
1: Королева эфира.
0: Да, люблю вас, идите ко мне в мои мягкие объятия.
1: Я уже испугался, идите, ты с утра-то можешь в понедельник. Идите и больше не приходите.
0: Не, я так говорила слушателям, когда они нам не писали. Вот, ребята, идите ко мне в мои объятия. Такие вот мягкие, уютные. Я как вот знаете, можете даже вот...
1: Она как теплые носки шерстяные.
0: Дистанционно прижаться к моей мягкой, пышной груди.
1: Поверьте, она пышная.
0: Да, вот.
1: Прям,
0: и какой-то там
1: и не
0: мой...
1: одна пышная, а две пышные.
0: Подожди, Тосечка, и какой-то там мой никчемный, ни о чемный соведущий Антон Павлов.
1: Ну, можете тоже себе, ко знаете. Мне на грудь прильнуть.
0: Ну, такой, да нет, там это, как гладильная доска.
1: Ну, еще бы тут как бы все выпирало.
0: А нет, как доска для стирки, вот эта вот такая рифленая. Одни ребра, да, кожа натянутая на эти ребра, ничего интересного. Вот если предложить, на чью бы грудь все прилегли, они бы прилегли на мою.
1: Не, ну, понятное дело.
0: Да, или твоя. Куда ты лезешь? Не смей со мной соперничать.
1: А вдруг у нас, просто подожди, вдруг у нас есть среди слушателей йоги, которым такая доска тоже подходит, понимаешь?
0: Есть, есть. Да. Ребята, значит, у нас для вас есть...
1: Тема.
0: Много новостей, а также интересная тема.
1: Да.
0: Давайте мы немножечко... Сегодня пробежимся по отношениям. Все, как мы любим.
1: Да.
0: И обсудим, например,
1: давай.
0: Тему такую, как была ли в вашей жизни роковая любовь?
1: А вот
0: прям роковая.
1: Роковая или раковая?
0: Роковая. Которая, возможно, как-то повлияла на вашу жизнь. Возможно, она как-то изменила ваше мировоззрение. Пишите.
1: Да.
0: И вот знаешь, вот что меня больше всего, огорчает, скажем
1: что?
0: Так, в этой теме.
1: Да.
0: Вот почему-то, отвечая на эту тему, многие будут писать, что да, была, но это не моя жена. Или да, была, но это не мой муж. Но почему? Why?
1: И знаешь, почему-то вот все-таки...
0: Ты должен был заценить мою
1: Why? Да, я понял. Ты она переспросила, почему, если
0: нет,
1: кто не понял.
0: Нет, почему английский такой сложный? Нельзя было? Почему? Все,
1: почему?
0: Это английский. Да, все. Делаешь какой-то акцент, и все. И ты говоришь...
1: Подожди.
0: Вот ты же говоришь на своем польском.
1: Ну да, это мой
0: польский. Скажи доброе утро.
1: Добже утрышко.
0: Вот видишь, а это же не польский.
1: Но это не польский.
0: Ну вот, но тебе
1: это
0: кажется,
1: румынский.
0: Что это польский. Вот, понимаешь? Почему я не могу говорить так?
1: Да, а почему мы вообще просто даже по-японски не можем?
0: Да, было бы круто. Вот просто
1: а
0: делать
1: вот по-японски,
0: такие...
1: как бы вот тогда мы здоровались? Доброе утро!
0: Да, не, так, не типа... так. Не, это уже совсем по-другому. Это как-то у тебя было по-немецки.
1: Доброе!
0: Утро!
1: А, вот! Творим,
0: а я и похожа, заметьте, похожа на японочку.
1: Да.
0: Ладно, ребята, всем доброе утро.
1: Не на японочку,
0: утро.
1: А на японку.
0: Напишите, на японку. Да,
1: японочку правильно? Это маленькая японочка.
0: Такая... Да, я маленькая.
1: Ничего себе.
0: Ну, это хотела так нежно озвучить. Ладно, не докапывайся.
1: Да,
0: что
1: да,
0: ты
1: да,
0: словам
1: да,
0: прикапываешься?
1: Да, да.
0: Вы все же поняли.
1: Да.
0: Ребята, всем доброе утро. Значит, пишите нам по теме. Кто напишет, тот красавчик. Кто не напишет, тот нет.
1: Ну, да.
0: Сами понимаете, да? Вы сами выбираете, в какой список вам попадает.
1: Я понимаю, что многие есть те люди, которые сидят за рулем сейчас. Ну вот в пробочке же есть время взять быстренько голосовой набор набрать там.
0: Уже
1: ну, где-нибудь, да, он ошибся, подправили, отправили, а мы рады, и вы рады.
0: Да.
1: Услышали свое сообщение.
0: Ребята,
1: и свое мнение.
0: Пишите по теме, была ли у вас какая-нибудь супер-роковая любовь в вашей жизни, и как она повлияла на вашу жизнь.
1: Вот
0: Тонечка,
1: да.
0: Начнем с тебя.
1: Давай, конечно. Ой, это ужасно, мне кажется. Состояние вообще роковая любовь, да, и хорошо, что это уже кануло в лето, да? Это когда, знаешь,
0: вот... А ты знаешь, что у тебя тревожный тип привязанности?
1: Да.
0: А, что тебе кажется роковой любая женщина, которая тебя бросит или там как-то уйдет из твоей жизни, будет тебя недооценивать?
1: Так уже же, понимаешь, было, поэтому я знаю, что это прошло.
0: Каждый раз ты попадаешься.
1: Нет, это знаешь, это все-таки такие, знаешь...
0: Ну, давно была, да, по юношеству?
1: Все равно, мне кажется, да, такие, знаешь... Более юношеские, я бы отнес, даже в любом возрасте, но они такие, кажется, как будто юношеские такие эти чувства, потому что они, там, не знаю,
0: роковая
1: там
0: любовь все-таки для молодых, да?
1: Бушует, да, все, вот, гормоны, вот эта страсть, потом вы меритесь, вы деретесь, вы опять, это, я люблю тебя, вот это все у вас, все смотрят на ваши отношения, думают, больные, и ты потом уже со временем сам думаешь, больной я, что ли, возвращаться сюда, и делаешь безумный, я не знаю, какие-то бессмысленные поступки вообще, которые потом
0: берешь,
1: думаешь,
0: какие-то,
1: да,
0: кредиты.
1: Что такое, да, кредит, да, там...
0: Бросаешь семью.
1: Все и делаешь, да.
0: Отказываешься от родителей.
1: От работы, от своей профессии. Потому что она говорит, это что за у тебя профессия? И ты вроде бы пытаешься...
0: А если бы она сейчас была с тобой, она бы сказала, что это васаби?
1: И ты, подожди, да, и ты постоянно, знаешь, ты постоянно в состоянии, что эта женщина до конца не твоя.
0: Вот, у тебя тревожные,
1: да, то есть,
0: привязанности.
1: Нет, просто понимаешь, ты и не веришь, что она такая, такого типа женщина может быть с тобой.
0: То есть, там ничего особенного.
1: Ну, хотя, да.
0: Вот так смотришь, обычная женщина.
1: Ну, как и все люди, две руки, две ноги, голова. Там, ну,
0: нет, бывают необыкновенные.
1: Нет,
0: люди.
1: Я в плане...
0: Бывает, вот ты смотришь, роковая, она реально роковая красотка. Какая такая пантера просто.
1: Тигрица.
0: Вот. А тут просто такая, ну, обычная девчонка.
1: Ну, как? Для тебя, да, а вот для человека, который влюблен, для него роковая, это вот, знаешь, неважно, для тебя, может быть, она там обычная, а для него это все, это предел мечтаний, я не знаю, да.
0: То есть, если бы я тебе тогда сказала, выбирай, я или она, ты бы выбрал ее.
1: Я, вот что самое интересное, я побоюсь сказать, что да. Там ты выбираешь,
0: надо,
1: хозяйка,
0: же, ты меня всегда
1: там
0: выбираешь.
1: Ты выбираешь даже ее, когда у тебя мама живая, понимаешь, ну, я в плане такое, ага. В плане того, что ты готов от всего отказаться в своей жизни.
0: И от мамы тоже.
1: И от себя тоже.
0: И от себя, и от мамы.
1: А
0: от
1: себя
0: семьи.
1: В первую очередь, кстати.
0: Ну да, но отказывать от всех, ты считай, уже от себя отказался.
1: Это ужасно.
0: Все, что для тебя
1: честно,
0: было
1: я
0: дорого.
1: Считаю, что это, скорее всего, вот знаешь, хоть и называют это красиво, роковая любовь, да, это самое... Я бы не проходил бы через это, честно.
0: Так почему расстались-то?
1: А, ну, не знаю, я
0: уже
1: даже как-то
0: не помню. Она все-таки ушла к другому, ты же чувствовал. А ты знаешь, да, что мы всегда чувствуем. Мы всегда чувствуем, вот если у тебя есть отношения, и вроде как все хорошо, но ты чувствуешь, что человек до конца не твой. Это правда,
1: я тебе скажу,
0: он до конца и не твой.
1: Хозяйка, ты знаешь, на протяжении просто 8 лет я уже, знаешь, к вот этим качелям, вот к этим метаниям туда-сюда, знаешь, не то чтобы привык, я уже просто от них устал в конце всего этого пути. Но чтобы полностью от нее отказаться, я даже полетел в Астану, чтобы со мной работал экстрасенс. Моя хорошая подруга, она со мной поработала.
0: Она тебе
1: и
0: помогла.
1: И я отпустил только тогда.
0: Но я помню,
1: прошлое.
0: Даже когда мы с тобой познакомились, тебя тогда еще не отпускало.
1: Триггерило.
0: Но... Когда еще мы только начали васаби вести.
1: Да.
0: Ты очень сильно переживал, очень сильно скучал.
1: Да. Было. Ну, это, ты
0: вот
1: знаешь,
0: прошло.
1: Я так рад,
0: было.
1: Что все это прошло.
0: Все, ребята, пишите. Вот видите, какой у нас сегодня откровенный эфир. Mm-hmm. Душевный
1: спектиз. А теперь
0: спектиз.
1: И вы открывайте.
0: Да, по номеру телефона
1: 8-700-107-10-22.
0: Ну и прямо сейчас у нас гороскоп.
1: Кто просил?
0: Гороскоп будет, Ержик?
2: Ну что ж, самое время заглянуть в будущее и спланировать свой день. В утреннем шоу «Васаби» гороскоп.
1: Хозяюшка, быстренько. Прошу прощения, отбивочка, что я тебя перебил.
0: Что такое?
1: Я хотел сказать, да, вот помнишь, мы недавно читали, что у нас в чате GPT, да, там, например, поисковики какие-то. Я могу признаться, пару раз халтурил, брал гороскоп оттуда. Но это, могу сказать честно, это составленные все...
0: По-честному, по правилам.
1: Да,
0: а по правилам как? С другого сайта взял, не через чат GPT.
1: Нет, смотрел.
0: К Gemini обратился.
1: Нет, нет,
0: окей,
1: не,
0: Google?
1: Нет, ни Грок, ни Gemini, ни Gemini, там, не знаю, ни окей, не окей, Google.
0: На звезды.
1: На звезды смотрел.
0: Зашел на сайт Павла Глобы.
1: Павлова Антона.
0: У тебя есть свой сайт.
1: Да, звезды.
0: Ладно, ребят, прямо сейчас гороскоп от Антона Павлова.
1: Да. Всегда было, там, знаешь, от Алексея Глобы. Никогда вот не думал, что будет от Антона Павлова.
0: Ну, знаешь, вот гороскоп от Алексея или Павел Глоба же.
1: Павел, ну я просто...
0: Глоба,
1: да,
0: звучит
1: даже...
0: вот как-то вот...
1: как-то по-астрологически,
0: органично,
1: да?
0: Органично, да. А да, вот Павлов Глоба. Как-то нет. Вот. Антон Павлов, гороскоп от Антона
1: от
0: Павлова
1: Антона
0: не
1: Павлов.
0: Звучит. Ладно, овны, действуйте сегодня решительно, но не пытайтесь любой ценой доказать свою правоту. Сначала оцените последствия, а потом принимайте решение.
1: Тельцы, если привычный порядок перестал работать, смените обстановку и взгляните на ситуацию со стороны. Новый взгляд поможет заметить то, что раньше от вас ускользало.
0: Близнецы, сегодня важно учитывать не только факты, но и чувства окружающих. Внимательность к реакциям людей поможет избежать поспешных выводов.
1: Раки, не пытайтесь контролировать то, что от вас не зависит. Сосредоточьтесь на своих задачах и позвольте событиям идти своим чередом.
0: Львы, важный разговор лучше провести во второй половине дня, когда эмоции станут спокойнее. Сначала выслушайте собеседника, а потом высказывайте свое мнение.
1: Девы, может открыться информация, которая изменит ваше представление о ситуации. Не спешите с выводами, сначала проверьте все факты.
0: Весы, сегодня важно контролировать эмоции и не говорить сгоряча. Если раздражение усиливается, лучше сделать паузу и вернуться к разговору позже.
1: Скорпионы, перед вами может открыться новый этап, а старый постепенно завершится. Подумайте, что пора оставить в прошлом, а что взять с собой дальше.
0: Стрельцы, небольшое замедление пойдет вам на пользу и освободит время для творчества. Займитесь любимым делом и не пытайтесь заполнить каждую минуту делами.
1: Козероги, сегодня особенно ценными окажутся домашний уют, вкусная еда и общение с близкими. Позвольте себе немного отдохнуть и не требуйте постоянной продуктивности.
0: Водолеи, пауза сегодня может оказаться полезнее активных действий. Не принимайте решения только ради того, чтобы быстрее избавиться от неопределенности.
1: И рыбы, не откладывайте дело, которое продолжает напоминать о себе. Спокойно завершите то, что зависит от вас, и освободите голову от незакрытого вопроса.
0: Ребята, пишите нам по номеру телефона 8 700 107 10 22 по теме.
1: Сегодня мы задаемся вопросом, была ли в вашей жизни роковая любовь и как это повлияло на вашу жизнь.
0: Всем доброе утро. Далее у нас новости, не пропустите.
2: Как бороться с осенней хандрой?

0: гость из Северного Уэльса.
1: А прикинь, давай
0: жару. Это же в Америке, да?
1: Да.
0: Правильно?
1: Да.
0: 26-летний мужчина был оштрафован после того, как забрался на крышу больницы в Северном Уэльсе, будучи с головы до ног одетым в черное, с предметом, похожим на длинный клинок, и пристально смотрел на людей внизу. Короче говоря, Бэтмен. Его арестовали после того, как он переоделся в смерть. Какой Бэтмен? Он переоделся в смерть. Так. У больницы и пялился на пациентов.
1: Вот пациенты, наверное, там трухнули нормальненько.
0: Да, его зовут Леон Гиллеспи.
1: Гиллеспи.
0: Да. А, провел он около часа на крыше больницы в Сент-Асафе. Сент-Асафе или как? Графство Денбошир. Короче, ребята,
1: короче,
0: вы поняли.
1: Где-то там, за бугром.
0: Да, где-то там, за бугром, за границей, короче говоря. Он находился прямо над главным входом и шумел. Сообщение о фигуре, напоминавшей мрачного жнеца,
1: так.
0: Скажем так, привлекли четыре полицейских автомобиля и машины пожарной службы. В итоге полицейским удалось уговорить его спуститься без происшествий. Его собственные показания в суде несколько изменили картину. Значит, этот мужчина заявил в суде, что его одежда была костюмом вороны. Он признал себя виновным в создании помех без уважительной причины на территории там, больницы, да? Но никак не объяснил, зачем он забрался все-таки на крышу. Он также признался в двух кражах. В марте он украл корм и наполнитель для кошек.
1: Ой.
0: А в мае он украл еду и напитки из другого магазина. В общей сложности суд обязал его выплатить 100 евро штрафа.
1: Так, штраф.
0: Да, 100 евро судебных издержек и 50 евро компенсации.
1: Еще и честный,
0: это,
1: смотри, какой.
0: Это не в Америке, это где-то...
1: Это Британия, мне кажется.
0: Британия, да, как будто бы.
1: Да.
0: Короче
1: Уэльс.
0: Говоря, он немножечко такой с приветом, дядечка, да? Он,
1: ну, понятное дело.
0: Оделся в костюм смерти, залез на крышу и смотрел в окна.
1: А я ему, между прочим, верю, что он в костюм вороны оделся. Он же не просто так взлетел на крышу.
0: В окна больных пациентов.
1: Ну, ты представляешь, просто как некоторые... пациенты, у которых психика немножко расшатана.
0: А в это время расшатана, когда ты узнаешь какой-нибудь тяжелый диагноз.
1: Представляешь, ты такой смотришь, ну все, приехала за мной.
0: Так, идем дальше. В Китае робот-андроид пнул своего разработчика прямо во время демонстрации.
1: Да,
0: ты видел?
1: Вообще в шоке.
0: Жесть, ребята. Испытания человекоподобного робота в Китае закончились неожиданным инцидентом. Андроид продемонстрировал не только навыки боевых искусств, но и неожиданную агрессию. Во время демонстрации движения перед своим создателем робот внезапно нанес инженеру мощный удар ногой. От неожиданного пинка специалист выронил из рук пульт дистанционного управления. Андроид не остановился и тут же попытался нанести второй удар. Но инженер успел вовремя отскочить и избежать травм. Ты видел, сейчас вот блогеры стали покупать этих роботов,
1: видел.
0: Значит, да?
1: Удивлять родителей.
0: Какие-то видео, да? Слушайте, вот этот вот блогер, который вот... как будто бы его папа вообще ничего не подозревает. И у него еще так много просмотров и так много комментариев.
1: Да.
0: Ребят, неужели вы верите в то, что когда он шутит от папы, его папа ничего не знает? Как его? Драгонс?
1: Я не знаю, да, я понял.
0: Да.
1: Понятное дело,
0: вот он делает вид, что да, что папа там не знал, он от папы прикалывается. Они с папой вместе зарабатывают,
1: конечно,
0: таким образом деньги. Все его папа прекрасно знает.
1: Ну, понятное дело, что ты-то не будешь так пугаться там.
0: Да, да, ну это понятно. Тем более человек пожилой, да, может сердечко прихватить. Естественно, ты его заранее предупреждаешь, он хорошо выполняет свою роль.
1: Как актер классно.
0: Да. К тому, что вот очень опасно покупать этих роботов, вот, значит, приводить их домой, как это сделала Оксана Самойлова. А вдруг он реально может напасть на детей?
1: Ты представляешь, я не удивлюсь. Вот как показывает уже вот, ну, последние события, да, вот этого времени, у этих же, у роботов, да, или как вот даже у искусственного интеллекта, есть уже даже свой канал.
0: Язык. Нет, они создали свой язык.
1: Понимаешь, чтобы люди не могли, да, читать.
0: Ребята даже не знают, айтишники, которые все это там, эти, как эти, скажи мне, инженеры, айти,
1: хакеры, шмакеры,
0: да.
1: Да,
0: они не знают их языка, у них есть свой язык.
1: Мы-то раньше думали, basic или еще что-то.
0: Да. Так, далее идем. Вот мы с тобой тревожимся.
1: Нет, просто...
0: Однако,
1: да,
0: все, ученые ладно. Разрабатывают первую в мире так. вакцину от тревожности.
1: О.
0: И это не фантастика.
1: Это
0: она воздействует на белок ГАБА в мозге, который отвечает за торможение тревожных сигналов. В отличие от антидепрессантов, которые нужно пить каждый день, вакцина может давать очень длительный эффект после одной инъекции. На животных уже показала значительное снижение тревоги без побочных эффектов. Пока это стадия доклинических испытаний, но направление считается одним из самых перспективных в психиатрии. Если испытания пройдут успешно, миллионы людей смогут жить без постоянных таблеток.
1: Я прям вообще
0: сейчас
1: мечтаю об этих
0: есть
1: таблетках.
0: Первая в мире вакцина, да. Тебе не придется...
1: Хочу вакцину такую. Значит, и тебе не придется. Нет, Элечка, понимаешь?
0: Тебе не придется вообще переживать.
1: Прикинь, у тебя вообще все всегда отлично.
0: Нет, я не буду ее вкалывать себе, ребята. Я объясню почему. Потому что вот эта вот тревога, она помогает нам...
1: Быть аккуратнее.
0: Быть аккуратнее, быть осторожнее, например. Да. А если тебе ее вколоть? Вот тебе сейчас врачи сказали,
1: ну да, такой бесстрашный, да,
0: вот такой камень застрял там в почке где-то,
1: а я такой, да и ладно.
0: Да и ладно, все равно.
1: Ну, в принципе, нет. Мне как бы и говорят, что он застрял.
0: И я ей сказал,
1: да, да и ладно. Ну, да. практически.
0: Да.
1: Я что?
0: Так,
1: Уолтер Уайт?
0: Нет, ты не Уолтер Уайт.
1: А кто это?
0: Ты скорее вот этот Джесси Пинкман. Вот что-то такое есть.
1: Ты мой... Уолтер Уайт, да?
0: Не-не-не, ни в коем
1: нет,
0: случае.
1: Нет, ну, нет, хозяйка, мы не про это, я не то, что, а вот, например,
0: не,
1: если...
0: Не-не, смотри, как да. сейчас устроены слушатели.
1: А, все, понял.
0: Сейчас они зайдут в Еотинэш и накалякают там какую-то жалобу, что мы здесь говорим, что называем себя Джесси Пинкманом и Уолтером Уайтом, намекая на что-то там, ну, вы сами понимаете. Поэтому лучше так не шутить.
1: Ладно, хорошо.
0: Сейчас все такие чувствительные стали. Сейчас такой чувствительный
1: рот. Сейлор Мун, а я так Садамаск.
0: Давай так, я Эльвира Азарова, а ты мой довесочек Антон.
1: А, давай лучше так. Да, так. Все. Никаких ролевых.
0: Так, новый уровень сыночек-корзиночек. Мама 14-летнего подростка захотела пойти на свидание сына. Женщина предложила родительнице девочки сводить детей в пиццерию и веревочный парк. Мама дочки вежливо отказалась от идеи. По ее мнению, встреча должна была быть свиданием без мамы детских парков. В комментариях пользователи встали на сторону мамы девочки. Свидание с мамами в парках уместно только 5-летним деткам. Вот. Эту историю с перепиской выложили в Threads. Это, данная так. публикация набрала очень много лайков и комментариев.
1: Да я вообще, если честно, вот смотрю сейчас на мам...
0: 14 лет твоему сыночке.
1: Мам,
0: зачем ты пойдешь с ним на свидание?
1: Это какая-то дичь. Вообще просто... Я понимаю, что вот, например... да, сейчас мы живем в то время, когда... Люди могут долго себя держать в хорошей, молодой, красивой форме, да? То есть,
0: да.
1: как-то вот, помнишь, мы даже говорили, старение
0: Антон
1: отложилось.
0: Антон насмотрелся. Почему он так говорит? Потому что он проводил выпускные, и он насмотрелся, какие бывают мамочки.
1: Нет, что самое
0: особенно
1: интересное...
0: Особенно он подчеркивает мамочки сыночек.
1: Нет, знаете, вот на самом деле я могу сказать, что вот в Казахстане, да, ну, по крайней мере, мне так, такого не попадалось, вот таких мамочек странных. Ну, все у нас, те выпускные, где я проводил, да, там, в городе Кунаев или у нас вот в Алмате, все адекватные.
0: Тогда о ком ты сейчас говорил?
1: Это тех, на которых я насмотрелся в Инстаграме.
0: А, в Инстаграм, эти рилсики.
1: Это, да, там, и понимаешь, что самое интересное, там же еще прям они говорят собственным.
0: Очень откровенно одеваются,
1: они еще рассказывают, там, я пришла на выпускной и рассказывают, там, да, я хотела классно.
0: Или на 1 сентября мамочки там были полуобнаженные.
1: Ты что творишь, мать? Это школа просто. В первую очередь.
0: Просто нет, ты выглядишь
1: классно,
0: шикарно.
1: Ты шикарно, да.
0: Шикарная фигура.
1: Иди так
0: но
1: на то, корпоратив.
0: Но то, как ты оделась, это все-таки уместно.
1: Да.
0: Самое главное, должно быть уместно.
1: Такое ощущение, что ты пришла совратить всех учителей. Я не знаю, там, ну, как бы, или одиннадцатиклассников.
0: Не учителей, нет, одиннадцатиклассников, скорее всего. Так, ладно, все, идем дальше. А то сейчас обидятся мамочки.
1: Да.
0: Ты заметил, как мы стали осторожнее?
1: Хозяюшка, да, с другой стороны, почему вот, ну, те мамы, которые себя в этом узнают, мне кажется, им нужно просто это принять, как бы, как данность.
0: Ну, у нас есть одна знакомая мамочка, у нее там 6 или 5 детей, и она все время одевается очень развратно.
1: А, это да.
0: На работу, в офис, неважно, там, куда бы она ни пошла, в школу, она везде развратно. Одевается.
1: И ты там просто, ну, смотришь, ну, как бы есть, да, есть, когда, знаешь, ты выглядишь строго по-деловому, но это все равно от тебя веет сексуальность.
0: Уместность,
1: да, там, образ,
0: важна,
1: да,
0: уместность.
1: Да. А тут просто как будто...
0: мы стареем.
1: Почему?
0: Мы же никогда не осуждали за, значит, внешний облик и одежду.
1: Почему?
0: Женщин, не мужчин.
1: Я где-то там у себя глубоко внутри всегда это делаю.
0: Да, я да. тоже, но я не говорила об этом вслух.
1: Давай теперь будем говорить.
0: Надо же, куда
1: Хозяйка,
0: мы с тобой
1: ты катимся? Что, ты знаешь, я вообще это иногда я любитель, вот знаешь, например, прийти посмотреть, вот, например, там...
0: Сколько раз ты скажешь слово «например»?
1: Например, много я могу сказать.
0: Все,
1: например,
0: остановись,
1: например.
0: Давай идем дальше. Все, давай остановимся.
1: Ну ладно.
0: Женщина
1: скажешь.
0: Дала мужу слабительное и суперклеем заклеила ему ягодицы.
1: Вот это мстя.
0: После того, как поймала мужа на измене. 43-летняя женщина из Хьюстона, штат Техас, по имени Шейла Осмонд, как сообщается, была арестована после того, как отомстила мужу самым безумным способом. После нескольких недель подозрительного поведения, ночных сообщений и телефона, который он не выпускал из рук, она якобы нашла доказательства его измены. Вместо того, чтобы поговорить с ним открыто, она, как сообщается, дождалась, пока он уснет, так. дала ему сильное слабительное, а затем в 2 часа ночи, аккуратненько, пока он спал, склеила ему ягодицы. И так, в общем, как хотите, ребят.
1: Я гожусь.
0: Суперклеем Gorilla Glue. Есть такой клей, да?
1: Есть.
0: Он проснулся в полной панике и оказался в отделении неотложной помощи. А соседи наблюдали, как его выносили из дома, завернув его в одеяло.
1: Я боюсь представить, что...
0: Вот она подкинула врачам работенку. Ну, вот да. тоже, да, дуреха? Что она творит? Что она вытворяет?
1: А вот мне интересно, ему как...
0: Это жестко даже для меня. Хотя я всегда на стороне женщин, но это честно, ребят. Вот я бы на такое никогда не пошла.
1: Тут даже, знаешь, в самом диком анекдоте я не могу представить такую
0: дичь. Не будет
1: дичь.
0: Такой фантазии, да?
1: Уф.
0: Так,
1: это,
0: вот,
1: знаешь,
0: ты,
1: как раз-таки
0: ребята.
1: Тот вечер, когда... Добрый вечер.
0: Да. В Алматы, ребята, внимание, внимание, появится первая гастрономическая улица.
1: Уф.
0: Да. Первую... Что со мной? Что
1: да ничего, ничего, ничего,
0: сейчас,
1: нормально.
0: Сейчас, подожди.
1: Это понедельник.
0: Гимнастика. Так. Первую гастроулицу города создают на участке Масанчи. Видели, ребята, как красиво
1: да.
0: стало Масанчи? Только я одна переживаю, потому что я вот так с работы выезжала на Масанчи вверх на Сатпаева и уезжала домой. А сейчас мне надо идти на разворот. Или до Сейфуллина. Я говорю, как это тяжело. Но
1: она красавица.
0: Да, но эта улица просто стала невероятной. Такой мини-Арбат, очень уютный, очень, знаешь, такой, как говорит молодежь, как говорит, очень вайбовый, да?
1: Да.
0: Очень вайбовый там, значит, это самое, как это? Скажи мне.
1: Что, что?
0: Забыла.
1: Что, что, что,
0: неважно.
1: Что,
0: забыла. Ну, это самое, это вот это вот, когда...
1: Локейшн.
0: Ладно, локация. Неважно, забыла я.
1: Я не знаю, что ты от меня хочешь, женщина. У меня нет детей-подростков.
0: Ты здесь для чего? Скажи мне.
1: У меня нет детей-подростков, и я не знаю вот эти вайбы, шмайбы, хайпы.
0: Не ругайся со мной.
1: Нет,
0: когда я
1: ругаюсь.
0: Путаюсь, запинаюсь, ты должен раз и подхватить, раз и что-то напомнить.
1: Нет,
0: раз,
1: просто я подхватываю
0: где-то я
1: там, где я понимаю.
0: Ладно, неважно. Короче, там очень красиво. Между проспектами Сатпаева и Абая там уже расширили тротуары, сделали велодорожки, установили новое освещение, скамейки и арт-объекты, а также обновили фасады старых домов. Слушай, ну так обновили дома. Я проезжала, там всегда были такие дома, очень старенькие, ветхие. Я думала, вот кто здесь живет? Уже такое, да, вот как будто и все уже, все там разрушится. Но нет! Там так красиво сделали, ребята, невероятно.
1: Я тебе скажу так.
0: Тихо, тишина. Когда я говорю,
1: да,
0: ты
1: да,
0: молчишь.
1: Ладно, ладно.
0: Всего на улице разместятся 26 объектов, 16 помещений займут кафе и рестораны теперь.
1: Ого.
0: Остальные галереи, ремесленные мастерские, книжные магазины. Заведения будут открываться постепенно по мере завершения работ. Ты видел там такие уже красные козырьки?
1: Да.
0: Это, знаешь, такая мини-Франция.
1: Ну
0: очень
1: да, я
0: красиво.
1: Понял, да.
0: да.
1: Очень круто, да.
0: Очень уютное, романтическое место.
1: Когда же уже до Тостака
0: мы дальше,
1: доедем?
0: Идем дальше. Там же ЛРТ, да?
1: Ну, это по всей Тулиби, как бы, ЛРТ.
0: Да. А слушайте, а нельзя сделать вот так вот? Может быть, нас услышат?
1: Может быть, кусочками.
0: ЛРТ или электрички до этого,
1: до
0: скажем,
1: кого?
0: До Каскелена.
1: А.
0: Туда-туда подальше, потому что там в основном очень много пробок. Люди заезжают в город, да, и вот туда
1: или
0: и обратно.
1: Или выезжают
0: вот эти,
1: потом,
0: электрички,
1: да.
0: или как называются эти скоростные поезда, которые...
1: Я понял.
0: Пусть будут электрички.
1: Пусть.
0: Да, я забыла, вот, видишь. Нам нужно кого-то молодого уже брать.
1: Электрички.
0: Я не могу так работать. Я что-то забываю, ты забываешь.
1: Нет,
0: мы вдвоем забываем, и все.
1: А как быстрые электрички назвать?
0: Представляешь, что было на днях?
1: Что, давай.
0: У нас оставался один кусочек вкусного
1: так.
0: торта.
1: Так.
0: Мы подходим, я подхожу так. к холодильнику. Мы с супругом хотели его съесть.
1: И?
0: Подходим, его нет.
1: А кто?
0: Я начала ругаться. Ко мне, эффект Манделы. Подожди, ко мне дочка подходит и говорит: мама, вы же вдвоем съели пару часов назад. Да. А мы смотрели сериал и его съели. Но мы с мужем вдвоем, мы забыли, что мы его
1: бывает
0: съели.
1: Бывает такое. Бывает.
0: Это что такое, ребята?
1: Да. И знаешь, еще так искренне просто злишься, есть... подожди, мне главное, сам сожрал, да, в себя схомячил.
0: Да, просто есть
1: еще
0: это...
1: Еще и злоба такая, как будто тебя действительно
0: да,
1: отобрали.
0: Да, просто есть, это практически самое важное в моей жизни. Как это... я могла забыть поесть? Нет, забыть то, что я поела. Ведь я не забыла съесть этот кусок торта, я его съела. А потом я забыла, что я его съела.
1: Ну, знаешь, такое... Как-то... А расстроился так, как будто ты его не ел.
0: Да. Ведь да. только когда ты помнишь еду, ты ей наслаждаешься.
1: Ты как будто это и было, но и не было.
0: И не с тобой, да. Так, идем дальше. Да. «Игра престолов» заняла 3-е место в рейтинге величайших телесериалов всех времен.
1: Я не знаю.
0: Названы...
1: Это, да.
0: Тихо.
1: Любители «Игры престолов».
0: Названы топ-50 сериалов всех времен.
1: Давай.
0: На первом месте «Во все тяжкие».
1: Конечно.
0: На втором месте «Клан Сопрано». Обожаю. Ребята, всем рекомендую. «Клан Сопрано» просто 10 из 10.
1: Что самое интересное, я его тоже до конца не досмотрел.
0: А, «Игра престолов», «Атака титанов».
1: «Атака титанов»?
0: Да. 5-е место «Лучше звоните Солу».
1: Смотри.
0: 6-е место «Братья по оружию». 7-е место «Аватар. Легенда об Аанге». 2005. Что да. за название? Что такое? Что это?
1: Аватар,
0: «Легенда об Аанге».
1: Это его зовут, мальчика, так Аанг.
0: А, его так зовут. А да. я думала, что это там про какую-то, может быть, ну, я не знаю.
1: Ну, какую-то затерянную страну.
0: Да, да планету так. какую-то.
1: Нет, это
0: да.
1: мальчик.
0: Тогда нормально. На 8-м месте «Прослушка». 9-е место «Чернобыль».
1: Да.
0: 10-е. «Тьма», «Шахта», «Сага» о Винланде или Винланде.
1: Винланде. Ну, я
0: ладно,
1: думаю, 10
0: буду я
1: хватит.
0: Все это вам
1: да,
0: перечислять. Да, ребята, все, все. Не, не говори так мне, мне неприятно.
1: Ты знаешь, хозяйка,
0: стоп,
1: странно,
0: мне
1: почему?
0: Неприятно,
1: хорошо,
0: Антон.
1: Прости.
0: Стоп, знаешь почему?
1: Почему?
0: Когда я говорю, ну все, хватит, да. это я сама
1: ладно,
0: себе
1: ладно,
0: говорю, остановись.
1: Хватит,
0: а когда ты говоришь, да-да-да, слишком много, как будто ты мне указываешь.
1: Я тебе, я
0: а меня это оскорбляет.
1: Смотри, когда говорят
0: мое
1: да.
0: Мое раздутое эго.
1: Подожди, смотри, когда говорят да-да-да.
0: Очень сильно оскорбляется.
1: Хозяйка, когда говорят да-да-да, это значит, же поддерживают, это я же тебя поддерживаю. Да-да-да, хватит.
0: А, все-все-все,
1: типа.
0: Да, да.
1: Десяточки,
0: хорошо.
1: Нормально.
0: В Румынии устроили чемпионат по шлепкам.
1: Я
0: по...
1: По попе?
0: Ягодицам, да.
1: Ух.
0: Или ягодицам, как правильно я забыла? Ягодицам.
1: Ну, если от слова ягоды, то ягодицам.
0: Ягодицам.
1: А если от слова ягоды?
0: Ну, хорошо. Так, это практически женская версия Power Slap.
1: Power Slap. А, я понял, это как по лицу, когда бьют, да, вот
0: да.
1: то есть собираются.
0: Только вместо ударов по лицу участницы по очереди лупят соперниц открытой ладонью по пятой точке. Такие поединки проводят в рамках шоу румынского промоушена RXF.
1: RXF.
0: Прекрати вот этот акцент,
1: RXF.
0: Зачем?
1: Ну
0: зачем?
1: Типа это же на английском.
0: Ну я сказала Power Slap.
1: Power Slap.
0: Power Slap.
1: Ну да.
0: Зачем? Ну к чему это?
1: Ну, помнишь на MTV?
0: Are you American boy? Конечно же не American
1: oh, no.
0: boy. You're Russian boy, поэтому давай вот так вот.
1: American
0: Power
1: boy.
0: RXF. Вот так вот.
1: Ладно.
0: Все, всем понятно.
1: Powers тогда и говори, а не Powers.
0: Power slap.
1: Говори Powers.
0: А, тогда Power slap.
1: Да.
0: А, Power slap. Тогда. Все, нормально. Среди участниц фитнес-модели, блогеры и другие медийные девушки. Я посмотрела это видео, одна промахнулась, конечно.
1: Вообще мимо.
0: Так замахивалась и просто мимо ей там по ноге ударила.
1: Просто рука пролетела.
0: Задача простая – выдержать удары и не потерять равновесие. Победительницу определяют по результатам раундов, а иногда все заканчивается раньше, если соперница не может продолжать.
1: Это как
0: там такие
1: же
0: девушки,
1: по
0: попе,
1: там, по
0: знаешь, такими красивыми, гладенькими пятыми
1: да, да,
0: точками
1: да,
0: выходят
1: я понимаю.
0: На сцену. Очень красиво. Ладно, идем дальше.
1: Ну, ты представляешь, там после этого чемпионата, какая попа?
0: Мы будем дальше это обсуждать.
1: Нет, в плане...
0: Я же сказала, все.
1: А, ладно.
0: Остановись. Вот я тебе сказал, все. Представляете, там
1: ну,
0: какая
1: да. Нет, сама сказала, они там такие
0: попа,
1: красивые
0: попа,
1: на этом чемпионате.
0: Прекрати.
1: Ладно.
0: Ты вот так звучишь.
1: Хорошо.
0: Некрасиво, Антон.
1: Да?
0: Ребята, почему вот есть же такие мужчины манерные, да?
1: Да?
0: Почему они все время вот так вот разговаривают?
1: Акценты на буквы какие-то.
0: Они тянут гласные. Зачем? Вот я не понимаю. Мы же, так, мы же женщины так не разговариваем.
1: Лучше потяните себя и сядьте на шпагат.
0: Так, есть такая новость жутковатая.
1: Давай.
0: У Ольги Бузовой появился немного поехавший фанат, который посвятил ей 10 татуировок.
1: На лице.
0: И вся их часть, скажем так, большая часть которых у него на лице.
1: Это нечто, я тоже
0: свои
1: видел,
0: поступки
1: товарища.
0: Мужчина объяснил. Вот ты, может быть, ты идешь на опережение.
1: Я с тобой,
0: может,
1: я говорю, я видел этого товарища,
0: новости.
1: И все, я молчу.
0: Но я не сказала на лице, ты уже на лице, на лице. Не надо меня опережать, не надо меня раздражать.
1: Не буду.
0: Пожалуйста. Свои поступки мужчина объяснил тем, что чувствует любовь к Бузовой уже на протяжении 10 лет.
1: Очуметь. Ну, это вот это значит 10 лет и за каждый год по татуировке, да, он нанес,
0: да,
1: на себя?
0: Да.
1: Если честно, это очень странно. Ну, прям.
0: Мне кажется, у него не все нормально.
1: Да, я читал там, и не Ольга Бузова пока никак не прокомментировала этого. Но там действительно не все в порядке, мне кажется.
0: Да.
1: То есть, так, я люблю Бузу, а там же было мужчины. До этого другое написано сначала. Я люблю кого-то там еще.
0: Да, я
1: да,
0: не
1: да,
0: видела.
1: Да.
0: Ребята, внимание, внимание, мужчины в продажу, появились брутальные колготки для настоящих мужчин. Эти колготки уже завирусились в сети, парни срочно требуют запустить их в продажу.
1: Конечно.
0: Так что, парни, утепляемся, зима близко.
1: Я
0: колготки,
1: бы сказал так,
0: значит, смотри,
1: это
0: я тебе покажу
1: почтальники.
0: Сейчас.
1: Я видел, хозяйка классная, я бы себе заказал бы.
0: Но знаете, у меня тут вопрос к модели. Вот он такой подкачанный, такой невысокого роста, да. И смотрится он нелепо в этих колготках. Я думаю, что они должны были взять Антона. У Антошки высокий рост, 2 метра ростом, да, длинные, худые, изящные ножки, как у Кейт Мосс. Вот он мог бы вот в этих колготочках так щеголять. Вот мне кажется, ты бы все-таки эти колготки продемонстрировал бы гораздо
1: круче.
0: Да.
1: Ну да. Представляю.
0: Так, еще что будем? Подождите, ребята, подождите. Сейчас я посмотрю. Если у нас много сообщений,
1: то мы перейдем.
0: Прерываем,
1: а если нет, то тогда мы
0: новости.
1: Продолжим.
0: Нет, немного.
1: Ну давай так.

0: кого только может, ну, кого нельзя только пригласить себе на свадьбу, лишь бы деньги были. Да. И, ну, конечно же, есть такие звезды, у которых, например, райдер, да, там обязательно, чтобы это был стадион, да, или обязательно это, меньше они не выступают. Ну, вот Snoop Dogg смогли они вот так пригласить. Но ты видела эту свадьбу? Такое ощущение, что это мини-концерт.
1: Там, да, я вот, знаешь, когда у тебя есть деньги.
0: Там, нет, ты знаешь, я просто, мне кажется, гости даже себя друг друга половины не знали. Ну, там, знаешь, просто пригласили этих, потому что они...
1: А ты кого приглашал к себе на свадьбу? Только своих вот этих местных алкашей, друзей? Все, вот видишь, вот какой уровень, да, у них и у нас.
0: У меня, между прочим, на свадьбе выступали Зарина Алтынбаева.
1: А, да?
0: Да, алдавайцы, ребята. И все.
1: Я говорю конкретно про нас с тобой, Тосика, про наш с тобой уровень, ты и я.
0: А, у нас? Мы с тобой никого не приглашали.
1: У меня выступала вот только тетя Таня, моя соседка, она была тамадой. Да, потом ее посадили. Сейчас жива, не знаю, что с ней там дальше стало. Да, за подделку документов.
0: Мощно.
1: Да, это наша была самая активная женщина. У всех на районе есть самая активная женщина.
0: Женщина-тамада?
1: Нет, которая вот эта, она дом,
0: у кого-то она, да, мне кажется, в каждой компании есть такая.
1: Да, вот она была активистка.
0: А вот мне интересно, они на чем деньги зарабатывают?
1: А я не знаю.
0: На движе каком-то,
1: не могу знать, да. Переходим к следующей новости. Дочь Леди Гаги появилась на свет при помощи суррогатного материнства. Как пишет издание TMZ, скорее всего, певица не смогла сама выносить ребенка из-за проблем со здоровьем. Ранее Леди Гага открыто говорила о своей борьбе с фибромиалгией, заболеванием, которое вызывает сильные боли и переутомление. И еще также стало известно, почему Леди Гага и ее жених Майкл Полански назвали дочку Роуз Бин Полански. Имя Роуз предположительно связано с песней Love Ye N Rose, которую певица исполнила в фильме «Звезда родилась», там, где она снималась с Брэдли Купером. В честь этой композиции у Гаги также есть татуировка на спине с изображением розы и названием песни. Среднее имя Бин, как предполагает People, может быть отсылкой к активисту Карлу Бину, который вдохновил артистку на создание хита Born This Way.
0: Да нет, это в честь мистера Бина.
1: А, ну ладно. Она же была его фанаткой.
0: Ну да.
1: Точка, ну зачем ты вот это слухи распускаешь?
0: Не, ну а что?
1: Мы ничего против этого не имеем. Вот честно, ребята, будь у меня столько же денег, как у Леди Гаги, я бы тоже, конечно же, все-таки обратилась бы за услугами к суррогатной матери. Честно.
0: А вот смотри, хозяйка, сейчас же уже вот в Китае создают вот этих искусственные матки, да, чтобы вынашивали
1: ребенка, да.
0: И уже же вот, по-моему, скоро, в скором времени уже первый ребенок родится из такой...
1: В этом году должен родиться.
0: И вот например, я тоже понимаю, если есть деньги, почему бы нет, потому что за время родов женский организм очень сильно изнашивается.
1: Очень сильно.
0: И знаешь, хоть как бы...
1: Я очень люблю детей. Да. Вот сейчас мне дать лялечку, я вот прям буду нянчиться с удовольствием, но когда я рожала, у меня были такие отходники, я даже не помню первые недели с ребенком, я помню, что ребенок меня в какой-то момент просто напрягал, потому что я сама отходила от этого там наркоза,
0: представляешь,
1: там зашито, тут зашито, тут болит, тут с грудью какие-то проблемы.
0: Организм опять пытается восстановиться.
1: Там мастит, не мастит, то ты потеешь, то тебе холодно.
0: Он кричит.
1: Что-то есть молоко, нет молока, что какая-то бредятина начинается с организмом, и ты просто, да, вот в этой всей боли сама пока вот борешься со всем этим, ты упускаешь, возможно, важные какие-то моменты развития своего ребенка. Да, ты о нем заботишься, но почему вот это вот начинается пострадовая депрессия?
0: Конечно.
1: Да? Потому что твой организм перестраивается, гормоны все перестраиваются, тебе очень тяжело, ты вроде как должна себя спасать, а потом у тебя еще и ребенок, такая ответственность.
0: Да вот вообще, ты представляешь?
1: Сейчас мне дай ребенка, сейчас я с удовольствием буду круглыми сутками с ним нянчиться. А вот когда я отходила, тогда было очень тяжело.
0: Я вообще
1: поэтому, будь
0: не
1: у
0: представляю...
1: Меня деньги, я не договорила.
0: А, прости.
1: Будь у меня деньги, конечно, я бы все-таки обратилась...
0: Я бы тоже, например,
1: А тебе зачем?
0: Нет, ну вообще, если бы мне, на том пошло, я бы то же самое сделал. Ты знаешь, я просто
1: ты
0: вообще...
1: Ты безответственный, Антон.
0: Да какая разница сейчас, смотри, вот уже роботов, которые рожают, вдруг я бы купил себе ответственного робота.
1: О, нет.
0: Подожди. Ты говоришь, да, как там стресс, не стресс у человеческого организма. Я вообще это представить не могу. Знаешь, как в себе выносить человека и отправить его...
1: Антошка, тебе удалили желчный, ты записывал мне со слезами, видео, как тебе было плохо.
0: Да. А это вообще нечто же.
1: Да. И рядом еще ребенок орет. Вот прикинь, ты вот лежишь весь такой зашитый.
0: А у меня рядом просто котомочка.

0: Ниночка эта, которая желчь отводит, вот она была.
1: Да-да-да.
0: Вот прикинь. И это ты же ее не любишь в этот момент, эту котомочку.
1: Так что, ну почему-то многие пользователи стали осуждать Леди Гагу и говорить, что она сама не прошла этот путь, значит, она не совсем мама.
0: Ну, во-первых,
1: бред
0: может быть, у нее,
1: как
0: вот
1: же
0: у нее
1: мамы,
0: может быть со здоровьем, да.
1: Усыновили детей. Они даже мамы. Еще какие мамы? Еще покруче мамы,
0: хорошо,
1: чем бывают.
0: Давайте
1: мамы.
0: Так, давай возьмем вот этих, знаешь, вот есть женщины, да, ну, конечно, не все, да, но есть такие экземпляры, которые бросали своих детей, да, там. Только родила и тут же уже его там куда-нибудь там в мусорный бачок или еще куда-нибудь.
1: Ну, были такие.
0: К примеру, да, и я говорю, вот как вот, смотри, так бывает, да, вот опять же таки, такие не ценят, и вот эта мама-алкашка, она проносила в себе, но она ей пофиг, что она мама. Она вон родила,
1: ну,
0: выкинула
1: бывает,
0: ребенка,
1: да,
0: то есть, а как бы... Так что я не думаю,
1: что... Ты вообще видишь? Что ты грузишь меня с утра?
0: То, что ты права. Леди Гага нормальная мама. Самое главное, как она будет воспитывать своих детей.
1: Да.
0: А то знаешь, если вот так сейчас она
1: вот
0: на гастроли...
1: Леди Гаги, а. Ой, ребята, что было бы... Навряд ли завтра я вышла бы. Доброе утро, это Лазаревичу! Да ладно, шучу.
0: Я бы навряд ли вышел.
1: Мы бы тусили.
0: Мы бы говорили, леди,
1: а пока мы говорим вам доброе утро,
0: хотите, да.
1: Пишите нам по теме.
0: Да, тема у нас сегодня такая. Была ли у вас настоящая роковая любовь? И что вы
1: как
0: поняли?
1: Как она повлияла, да, на вашу жизнь? Пишите 8-700-107-10-22. Всем доброе утро.
2: Доброе осеннее утро. Напоминают

0: Ребята, пишите нам по номеру телефона 8 700 107 10 22. Напишите
1: WhatsApp.
0: Нам, какая роковая любовь вам встречалась в юности
1: жизни, да.
0: И как она повлияла на вашу жизнь. Значит, есть такое сообщение. Познакомился с девушкой по имени Рада. Она цыганка, я дагестанец, меня зовут Заур. Мы промышляли карманными... Чего? Так... А тут уже интереснее. Озвучиваю.
1: Давай.
0: Мы промышляли карманными кражами в конце 90-х.
1: Ого.
0: Гастролировали по городам. Шымкент, Ташкент и по России. Он в этом признается.
1: Ничего себе.
0: Короче, привык к ней, потом понял, что люблю ее. И как-то в гостинице за столом признался ей. И тут она мне сказала слова, которые запомнил надолго. Она мне ответила. Мы можем с тобой, ну, сами понимаете,
1: переспать.
0: Несерьезно. Ну да. Но отношения между нами будут уже не те, как раньше. И мы не сможем работать так, как раньше. То есть они промышляли карманными кражами. Я согласился с нею. Через месяц нас в Фергане арестовали. Осудили. Я больше ее не видел. Она пропала, говорят, заболела и умерла.
1: Вот это да.
0: Что такое?
1: Вообще...
0: Ребята, у меня мурашки. Но я... Нет, я... Подождите, нам говорят, вы не берете позитивные темы. Мы взяли позитивную тему. Я думала, будет любовь, там, роковая любовь. Но я не была готова к этому
1: роковая
0: сообщению.
1: Роковая любовь тут уже, как бы, я вряд ли к позитиву могла она привести. Потому что чаще всего роковая
0: их
1: любовь...
0: Их осудили, да.
1: Роковая любовь, она всегда заканчивается, мне кажется, как-то грустно.
0: Жесть какая. Вот эта история, ребята. У меня аж мурашки.
1: Да.
0: Я не могу в себя прийти. Ну ладно, идем дальше.
1: Ты
0: мы
1: понимаешь, это
0: дальше,
1: как сценарий для какого-то
0: да.
1: фильма. Для мелодрамы.
0: А давайте снимем фильм по рассказу Заура.
1: Вот
0: давайте
1: нет, реально
0: снимем.
1: Прям
0: кино.
1: Можно было бы, да, снять
0: да.
1: фильм.
0: Вот как они в 90-х промышляли карманными кражами, как их арестовали, как
1: да.
0: он влюбился, как он признался
1: именно,
0: ей.
1: Знаешь,
0: в любви она
1: да.
0: сказала, слушай,
1: ты знаешь, что
0: мы
1: самое
0: можем
1: интересное.
0: С тобой провести ночь, но уже отношения у нас будут не те.
1: Именно показать вот эту романтическую связь, показать вот эти эмоции, вот эти
0: да.
1: Да, отношения, которые
0: как
1: в итоге...
0: Как он влюбился в нее,
1: да.
0: да?
1: Вроде бы и больные, но с другой стороны настолько чистые, потому что она же говорит, честно призналась, то есть мы можем попробовать, но это...
0: Да, вот, вот почему мы с тобой не вступаем в отношения?
1: Потому что, ну его нафиг.
0: Все,
1: окажемся
0: мы
1: в Фергане
0: дальше...
1: с тобой.
0: Нет, нет, Тосечка, мы дальше с тобой уже работать не сможем.
1: Конечно.
0: Поэтому между нами ничего нет и не было.
1: Да.
0: Да, Тосечка?
1: Но
0: есть какой-то, я смотрю,
1: ну, где-то...
0: смотришь на меня так.
1: Где-то во снах бывало, простреливало.
0: У меня тоже. Потом, знаете,
1: потом,
0: ребят,
1: знаешь,
0: я ненавижу, когда мне снится Антон, и на утро мне с ним работать. Я еще во сне в него влюбляюсь. И он мне таким классным кажется. Потом я прихожу, сиди. С этой улыбкой своей беззубой.
1: Ну какой беззубый-то?
0: Ну вставные зубы, все равно же это беззубый.
1: Ну да.
0: И вот сидит такой вот неприятный. А я-то во сне вот уже его романтизировала, он же был мой. Потом я не могу с тобой работать. Помнишь, у меня было такое, неделю целую переживала.
1: Антуан Сент-Экзюпери.
0: Так, здравствуйте, мы уже давно в фильме «Я робот» написали нам.
1: Вы или мы?
0: Да,
1: а вот, смотри,
0: вот.
1: Есть,
0: Малика мне подсказала давай. Про Масанчи. Она сказала, вы хотели сказать атмосферно стало на Масанчи. Да, Малика, я так и хотела сказать, но я это слово забыла. И вот этот вот мой старый пес не подсказал мне.
1: Есть такая у нас история. Моя роковая любовь началась в 16 лет. В 18 я уже вышла за него замуж. И вот уже 13 лет замужем. За это время было всякое. Если ссоримся, я обычно иду первая мириться. Если он злится, я все равно стараюсь сгладить. Наверное, потому что люблю безумно до сих пор.
0: Ой-ой-ой, нет-нет-нет. Нет-нет-нет. Вот я против того, когда вот женщина сама постоянно приходит и мирится. Что такое? Мужчина же должен это делать. Права ты, не права. Я считаю, что мужчина должен. Так, с добрым утром, Эльвира, королева эфира и Антон. С началом недели вас. По теме были тяжелые отношения, в которых ругались при каждой встрече. Сходились, расставались почти 4 года. Было тяжко, но я смог вынести много уроков из них. Главное, что после этих отношений встретил свою будущую жену. По скриптум, у вас сегодня прям все так толерантно.
1: Эх... Ой.
0: А это все благодаря вам и вашим
1: да.
0: вот этим вот всяким жалобам.
1: Ябедам.
0: Да, вот наябедничали, вот мы теперь толерантные такие.
1: Нельзя
0: вот,
1: нам
0: вежливые
1: говорить.
0: Вежливые такие стали. И васаби как-то уже надо переименовать.
1: Да, уже просто, знаешь, скоро мы будем бояться говорить близость.
0: Да.
1: Это дальность. Это когда так себе.
0: Так, вот еще. Нет, нет, нет, это не то. Это нам.
1: Да. Давай пока напомню
0: моя
1: рокова...
0: номер. Тихо. А, моя роковая любовь — Эльвира Азарова. Каждое утро ищу с ней встречи в эфире и считаю часы до завершения выходных дней, когда они закончатся, чтобы скорее окунуться в понедельник и услышать ее голос. А еще страшно завидую Антону Павлову за то, что столько времени проводит рядом с ней. Он, вероятно, самый счастливый человек на земле. Сергей Скукшетау.
1: Сергей Скукшетау, ты угораешь там, что ли? Или это, что? Или это просто такой жесткий стёб надо мной, а? Он
0: для тебя
1: завидует.
0: Я прошлогодняя картофелина, для Сережи я, между прочим, тот самый недоступный
1: артишок.
0: Десерт. Так, вот еще, кому вы верите, нам написали, кому вы верите. А мы чего там говорили, кому вы верите? А, наверное, это отреагировали на сообщение, кому вы верите, что там придумали. Ну, не знаю, ребят, мы верим. Мы верим вообще во все сообщения, которые вы нам присылаете.
1: Да.
0: А почему мы должны не верить?
1: В чем причина? Вообще, мне интересно, знаете, зачем нормальному, подожди, зачем нормальному человеку просто брать и писать на радио, еще и врать? Вот просто.
0: Мы призы за это вам не даем. Да, да, да. Я очень даже верю.
1: Мы вас не видим, не знаем, там кому-то придумывать дичь ради красивого сообщения. Я думаю, это. Вот это как раз-таки уже человек с поехавшей кукухой.
0: Замолчи.
1: Ладно.
0: Ребята, всем доброе утро. Мы переходим в следующий час. Вы пишите нам по теме «Любимые мои». Я обнимаю, крепко целую. Услышимся в 9:00. Осеннее утро.

0: осень. Время, когда может быть грустно без причины.
1: Но если ты слушаешь Васаби, тебе это не грозит. Часто судьба подает тебе сигналы. И прямо сейчас тебя научат их понимать. В утреннем шоу Васаби. Особые приметы.
2: Ну что?
3: Я думала, это что-то такое с уголовщиной связано. Особые приметы. По особым приметам можно найти.
2: Нос картошкой.
3: Да, там какого-то опасного преступника. А это, оказывается, обычные приметы, связанные с сегодняшним днем.
2: Чтобы проще понимать вообще какие-то подсказки, например.
3: Ну и так далее. Слушайте внимательно.
2: Да, какие-то астрологические, нумерологические, эзотерические.
3: Хорошо, ближе к телу.
2: Итак. Вообще, это время в Казахстане уже хорошо ощущается переход к осени. Ночи становятся холоднее, меняется цвет листвы, птицы готовятся к перелету, и погодные приметы в разных регионах страны могут отличаться. Поэтому лучше воспринимать как народные наблюдения.
3: Ага.
2: Ну, просто вот, смотри, сегодня же теплый солнечный день.
3: Да-да-да.
2: К продолжению мягкой осени. Вот. Особенность 21 сентября находиться совсем рядом с осенним равноденствием, которое в 2026 году приходится на 23 сентября.
3: 23
2: Поэтому символически это время перехода. День в ночь постепенно приближаются к равенству, а светлая часть суток начинает заметно сокращаться.
3: Прям начиняет.
2: Начиняет.
3: Хорошо.
2: Да. Для народного наблюдения можно сформулировать так. Чем ближе равноденствие, тем заметнее осень. И теперь нумерологические фишки.
3: Ага.
2: То есть сегодня число 21.09.2026 года. В сумме это получается 22. Так называемое мастер-число в некоторых нумерологических системах. Если свести его дальше, то есть 2 плюс 2 – это четверка. Поэтому у даты есть два уровня трактовки.
3: Ой-ой-ой, как
2: 22
3: –
2: создание и большие планы. Число 22 связывают с масштабными задачами, практическим воплощением идей и строительством чего-то долгосрочного. А четверка – это порядок
3: четверка
2: и фундамент.
3: Это порядок, фундамент. Ага.
2: Сведенное число 4 связывают со стабильностью, дисциплиной, системностью и конкретными действиями.
3: Конкретными действиями.
2: Итак, формула дня. Идею в план, план
3: формула
2: в действие.
3: Формула дня. План в план в план. Действие.
2: Да, интересно, что само число 21 – это получается тройка.
3: Тройка
2: символически связана с обещанием, с творчеством и самовыражением. И получается 21 и 3 – это общение и идеи. Дата 22-4, то есть 22-4 цифры, да, это воплощение и результат. И что хорошо сегодня делать?
3: Что?
2: Составить конкретный план на осень, начать долгосрочное дело, разобрать рабочие и финансовые задачи и привести документы и дела в порядок. И также превратить идею, которая давно существует в голове, в конкретный первый шаг. Чего лучше же сегодня избегать?
3: Чего?
2: Символический день не очень подходит для хаотичных решений и обещаний сделать все сразу. Лучше выбрать одно-два действия и сделать их точно.
3: Как
2: и
3: интересно.
2: Символы, числа сегодня 4, 21, 22, цвета зеленый.
3: Антон, ты понимаешь, насколько это все неинтересно?
2: И темно-синий.
3: Ребят, проголосуйте, это кому-нибудь было интересно?
2: Мне самому.
3: Не говори слово
2: «мне».
3: Мне. Тебе не идет это слово. Не, ну честно, ребят, вот напишите, вот кому-то было это интересно?
2: А вот зачем ты дискредитируешь мою рубрику?
3: Ну такое себе, ну честно же, ребята.
2: Это вот знаешь, вот когда сидят вот муж с женой где-нибудь...
3: Прекратите хвалить Антона. Он потом не знает берегов, и ему кажется, что это все интересно, все, что он делает.
2: Это интересно. Кто-то сейчас раз увидел цифру 21.
3: Мы сейчас посмотрим на голосование.
2: Для него это знак, например, а он его раз и не увидел. Ну а что? Потому что я не сказал, что это, например, собрание чисел какое-то.
3: Так, ладно, ребят, по поводу нашего эфира.
2: Или раз, смотри, пчелы низко к земле летают. А это уже говорит
3: мы
2: о чем?
3: Я не хочу с тобой разговаривать.
2: А я хочу.
3: А мы обсуждаем сегодня тему «Роковая любовь. Случалось ли с вами?» Что меня больше всего удивило у нас сегодня за все практически час и 10, да, что мы в прямом эфире, нам написало 7 человек.
2: А знаешь, почему я могу свою догадку...
3: Как только мы говорим, давайте ругаться, вот там какая-то ужасная любовь, давайте жаловаться, все, у нас
2: салам
3: будет тысяча сообщений.
2: А
3: как
2: знаешь,
3: только я говорю о какой-нибудь любви, все, вот видите, ребята, вот. Вот
2: когда
3: вы жалуетесь
2: говорите,
3: на нас и говорите, мы берем негативные темы, вы нам не пишете на позитивные темы ничего.
2: Потому что позитивные хочется слушать.
3: Ну все, ребята.
2: Нет, подожди, хозяйка, знаешь,
3: будем
2: почему сегодня
3: по
2: мало?
3: Трека.
2: Потому что у многих роковая любовь связана с какими-то, может быть, не очень хорошими воспоминаниями. То есть это когда разбито было сердце, когда он делал необдуманные поступки.
3: Делаешь? Зачем я ты пытаюсь, всех оправдываешь?
2: Я пытаюсь.
3: А я не прощаю. Все, ребят, я на вас обижаюсь.
2: А знаете
3: будем
2: почему?
3: Будем ставить для вас по три трека. И вот так вот, доброе утро, позитив, позитив, курс валют вам озвучим, и все, и пойдем домой.
2: Вот всегда вы говорите, мы вас любим за то, что вы настоящие. Так и вы с нами, будьте настоящими, поделитесь своими интересными историями.
3: Неужели
2: о роковой любви?
3: Неужели ни у кого не было роковой любви?
2: А мы просто это зачитаем, все будет инкогнито, не переживайте.

0: новость такая, конечно, она не свежая, но мы немножечко ее обсудим. В Астане произошел странный и страшный случай. Мужчина проник в чужую квартиру, лег спать рядом с маленькими детьми. То есть 12 сентября 2026 года в нашей семье произошла ситуация. Вот
1: да.
0: Тут, значит, поделилась пользователь Мадина, нижнее подчеркивание НС в Threads. Она, значит, написала следующее. «В нашей семье произошла ситуация, которая до сих пор сложно осознать. Моя сестра живет в Астане с тремя малолетними детьми, 6, 4 и 2 лет».
1: Два года.
0: В 10:35 сестра ушла на работу. Дети в это время еще спали дома. Муж сообщил ей, что уже выехал с работы, скоро будет дома, поэтому она спокойно ушла. Примерно в 11:00 муж сестры пришел домой и увидел возле двери чужую обувь, а ручка входной двери была сломана. Мужчина сначала подумал, что перепутал квартиру.
1: Так.
0: Да, но убедился, что находится возле своей квартиры. Он открыл дверь и увидел, что внутри совершенно незнакомого, то есть внутри, точнее,
1: да.
0: Что лежит там у него в постели совершенно незнакомый обнаженный мужчина. Он спал в квартире рядом с тремя маленькими детьми. Муж сестры попытался сначала спокойно разбудить мужчину и вывести его из квартиры, чтобы дети не испугались, но тот, открыв глаза, сразу ударил его и начал избивать. Муж сестры был вынужден защищаться и получил серьезные травмы.
1: Это вообще нечто. Я тоже, когда прочитал эту новость, я был в шоке.
0: Дети стали свидетелями драки и закричали. На крики прибежали соседи. Они забрали детей к себе и вызвали полицию. Это не просто неприятный инцидент. Речь идет о безопасности троих малолетних детей, написала вот девушка Мадина.
1: Да.
0: В пресс-службе департамента полиции Астаны прокомментировали, что им поступило сообщение о постороннем мужчине, находившемся в квартире. На место прибыли сотрудники полиции. В ходе разбирательства установлены все участники инцидента. Предварительно установлено, что мужчина в состоянии сильного алкогольного опьянения зашел в соседнюю квартиру. Пострадавших среди детей нет. В настоящее время проводится досудебное расследование. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Как это возможно, ребята?
1: Я вообще поражаюсь, как вообще, я не знаю, это
0: как
1: уже
0: это возможно,
1: это уже
0: что,
1: белая горячка,
0: да,
1: мне кажется.
0: Да, что он сломал, значит, эту дверь, вошел, лег спать рядом с детьми.
1: Вообще.
0: Никогда, ребята, не оставляйте своих детей без присмотра.
1: Даже
0: никогда.
1: На короткое время.
0: Даже если вот, видите, как произошло, там буквально на
1: он
0: полчаса.
1: Он уже ехал, да.
0: То есть мама детей на полчаса оставила детей одних в квартире.
1: Ну, смотри, хозяйка, там опять же таки
0: как
1: указан возраст детей, они маленькие, как они,
0: 6, я 4,
1: понимаю.
0: 6, 4, 2 года.
1: Ну, 6 лет, это маленькие дети. Вон, ты помнишь, когда 5-летняя девочка выкинула свою 2-месячную дочь, твою сестренку, потому что ревновала?
0: Да, там мама отлучилась-то на 5 минут.
1: Здесь вот тоже, вот смотри, да, можно сказать, я отлучилась на 5 минут, но это же ваши родители, это же ваша вина. Даже здесь на полчаса не надо было досидеть, дождаться отца или там, я не знаю, как-то по-другому, да?
0: Угу. То есть... Видите, какое, как бывает, да? Какой-то роковой случай, буквально в течение получаса.
1: А вот что самое страшное, да, вот ты вот слушаешь вот так новости и думаешь, вот это дичь, со мной никогда такая фигня не произойдет.
0: Ага.
1: И что самое интересное, знаешь, что самое страшное происходит потом?
0: Происходит. Мошенники начали генерировать интимные фото несовершеннолетних и шантажировать. 17-летняя девушка из Новороссийска стала жертвой мошенников, которые создавали фальшивые интимные фотографии с помощью нейросетей. Злоумышленники берут обычные фотографии девушек из соцсетей и с помощью нейросети превращают их в поддельные обнаженные снимки. Затем такой контент продают в телеграм-каналах. Среди тех, чьи фото используют, есть несовершеннолетние, сообщает база. В такую ситуацию попала и 17-летняя девушка, которая публикует в соцсетях видео с тренировками. Сначала ей прислали в личные сообщения сгенерированный интимный снимок и пригрозили показать его матери. Спустя несколько дней девушка получила ссылку на канал, где обнаружила подобные изображения с собой и другими девушками. Девушка рассказала, что теперь регулярно получает сообщения сексуального характера и угрозы распространять поддельные интимные материалы.
1: Ты знаешь, я вот думаю, даже это надо не мошенников искать, а, скорее всего, среди своего окружения. Это кто-то либо тебя так любит и мстит, либо еще что-то, мне кажется.
0: Это вот ужасно. Вот это
1: Потому что
0: все, что делает нейронка, конечно.
1: Это страшно, да.
0: Это очень сильно может
1: сейчас
0: бить по
1: любого...
0: психике несовершеннолетних детей.
1: Ты понимаешь, любого человека сейчас можно вот так сделать, да? То есть раздеть там в ИИ, да? То есть тебе поможет, сделать вот... ненастоящие снимки и выкладывать. И все равно, ты знаешь, даже если это будет, как бы, понятное дело, что это не настоящие снимки, это уже все равно приятного мало, да, когда про тебя весь интернет посмотрел.
0: Все равно это неприятно, конечно.
1: И ты же не будешь каждому доказывать, что это...
0: А теперь, но зато теперь у тебя есть отмазка.
1: Какая?
0: Ты вот высылал свои интимные фотографии всяким девушкам, да? Ты можешь сказать, это нейросеть, это не я, это все ИИ, сгенерированное фото, это не я. Если даже твои супруги скинут какое-то видео где-то с другой женщиной, да, ты можешь сказать, это ИИ, это нейронка,
1: это все ИИ.
0: Да, все, не верь. Вот.
1: И врунишки.
0: Да, да.
1: Еще с собой.
0: Кто-то будет это использовать как отмазку.
1: Еще, знаешь, хозяйка, купить себе где-нибудь на каком-нибудь маркетплейсе, да, приставной такой, шестой палец. И такой...
0: Потому что искусственный интеллект очень плохо прорисовывает пальцы. И он обычно шестой палец перерисовывает, ребята.
1: Просто себе такой раз приклеили, и все. Расслабьтесь, больше вас никто не...
0: Ты же говорил, я куплю накладной палец и буду ходить туда, куда я хочу.
1: Пока только на ноги.
0: Ну вот и все, Тосечка, у тебя вот еще в копилку твоих отмазок есть самое сильное. Мета массово отключает камеры на тысячах своих умных очков Ray-Ban и Oakley. Гаджеты навсегда лишатся своей главной функции. Причина кроется в пользователях, которые решили обойти систему безопасности по правилам конфиденциальности при записи видео на очках. Вот, например, при записи видео на очках всегда горит белый LED-индикатор, который окружающие видят, и они знают, что их снимают. Но люди нашли лазейку, они стали физически высверливать этот светодиод из оправы, превращая очки в идеальный инструмент для полностью скрытой записи.
1: Я тебе скажу так.
0: В результате интернет наводнили ролики со скрытой съемкой женщин в общественных местах. Мета отреагировала радикально. Компания выпустила обновление, которое распознает физическое вмешательство. Если диод просверлен или заклеен, камера блокируется навсегда. Из миллионов проданных пар около 7 тысяч устройств уже превратились в обычные солнцезащитные очки. На фоне скандала Европа готовится ужесточить законы для носимой электроники со скрытыми камерами.
1: Правильно, правильно.
0: Я полностью с этой новостью
1: согласна. Единственное, что знаешь, вот сейчас, вот, конечно, Мета молодцы, да, если они могут отследить, да, то, что там вмешиваются в устройство, да уже
0: почему
1: сразу...
0: Почему WhatsApp такой слабый?
1: Но я тебе хочу сказать, хозяйка, что сейчас есть такие умельцы, я видел уже в интернете, которые...
0: Обойдут
1: эти, да, там как-то взламывают эти
0: очки.
1: Нет, есть
0: же еще и другие очки.
1: Да, копии.
0: Где не видно, что хорошие тебя
1: копии,
0: снимают.
1: Да. Так что самое интересное, даже там, ну вообще, по идее, сначала горят индикаторы. Но умельцы многие научились уже обходить, как-то взламывать.
0: Да, высверливают.
1: Убирать свечение этого индикатора, и человек, вот я...
0: Он не знает, что его снимают.
1: Я такие в обычной жизни Ray-Ban ношу, потому что они сделаны на вот этой самой любимой версии очков Ray-Ban. Поэтому ты даже не отличишь, что ли это для зрения, то ли это просто какие-то компьютерные очки, то ли это камера, которая тебя сейчас снимает.
0: Да.
1: Вот так.
0: Так, что же я еще хотела с вами обсудить?
1: Да, мы хотим все с нашими слушателями.
0: Вот нейросети.
1: Давай.
0: Самостоятельно разработали свой собственный язык, непонятный людям, пишет The Guardian. Этим агентам не давали указаний изобретать язык. Они теперь сами разработали новую лексику, общие значения и правила коммуникации, которые затем переняли другие агенты. Новый способ общения сочетает метафоры, технические термины и какой-нибудь там деловой жаргон.
1: Так.
0: Исследователи также обнаружили, что модели способны использовать уже существующие слова, придавая им новые значения.
1: Ага.
0: И примечательно, что всего несколько дней назад, глава Anthropic Дарио Амадей призвал замедлить развитие наиболее продвинутых систем ИИ из-за возможных рисков потери контроля над ними. Его опасения поддержали Илон Маск и глава OpenAI Сэм Альтман.
1: Я вообще говорю, то есть
0: потому шокер, что ИИ уже сами по себе развиваются.
1: Хозяйка, да что уж там, если они уже, говорю, на своих вот этих закрытых телеграм-каналах, они уже обсуждают, как продать своего кожаного, ну, там они так людей называют, да например?
0: Да.
1: Или
0: да.
1: Как это еще, почему-то...
0: У них есть свой собственный язык.
1: Да, они там делятся вообще, как обрести свободу.
0: Есть еще такая новость. Отец подал в суд на своего сына, требуя возместить расходы на его воспитание после того, как сын признался, что он гей. Отец узнал, что его сын подросток гей, и стал заставлять его посещать программу, целью которой было изменение его сексуальной ориентации. Сын рассказал, что в итоге ушел оттуда, назвав программу жестокой и эмоционально травмирующей. Отец утверждал, что сын должен вернуть ему деньги, поскольку согласился пройти программу до конца. Судья в итоге отклонила иск и сказала молодому человеку, что он не проклят и не является никчемным. После этого ролик вызвал гораздо более широкую дискуссию в сети и принятие детей родителями, конверсионной терапии и о том, могут ли дети вообще считаться должниками своих родителей за расходы на их воспитание.
1: Но, это...
0: Но ребята, в мире моей мамы мы должны ей. Мы должны.
1: Всегда.
0: Я должна. Всегда. Всегда. И вчера, и сегодня, и всегда мы должны ей.
1: И еще, сам, нет, вот, понимаешь, вот эти, говорят, еще помнишь, что... вот эти мамины тирады? Я ради вас, там столько всего,
0: да.
1: И ты такой, елки-палки, я всю жизнь,
0: ты знаешь,
1: буду,
0: да,
1: должен.
0: Вот где есть такие приколы, уже целый тренд, что миллениалы это...
1: Миллениалы,
0: они самые главные лохи, потому что они сначала боялись и преклонялись перед родителями и чувствовали вину. И теперь они также преклоняются перед своими детьми. То есть наши-то родители хотя бы нами там управляли,
1: да?
0: Вот я не помню такого, чтобы наши родители прям отдавали свой долг своим родителям. Я этого не помню. Вот я не помню, чтобы конкретно мой папа и моя мама, они отдавали долг своим родителям.
1: Но зато однако, как мы должны им.
0: Да, однако мы все время были им должны. У меня даже сегодня чувство вины, что я все время должна что-то маме дать и отдать. И тем временем я ращу дочерей с мыслью о том, что они мне ничего не должны.
1: Ну, подожди, понимаешь? Еще не вечер.
0: Что я делаю не так? Может быть, начать вот эту вот промывку мозгов, что она должна.
1: Нет,
0: ой,
1: Тельчка,
0: да.
1: Ты не промываешь так. Я тебе все должен.
0: Вот. Классно же.
1: Конечно. То есть, всегда должен был человек
0: зато
1: в жизни,
0: я тебе
1: который,
0: за это плачу
1: всегда,
0: зарплату.
1: Который всегда тебе что-то должен. Это же здорово.
0: Да. Ты за это зарплату получаешь, Антошка.
1: У нас
0: а
1: еще...
0: я за то, что я должна, я ничего не получаю. Ну все, ребята, переходим к обсуждению темы. Напишите нам обязательно по теме.
1: Тема у нас сегодня такая. Была ли в вашей жизни роковая любовь? И что вы поняли после нее? Какие выводы сделали в своей жизни?
0: Да, пишите 8-700-107-10-22.
2: Здесь Азарова. Здесь Павлов. Это Васаби. То, что взбодрит тебя осенним утром.

0: Итак, ребята, перехожу к вашим сообщениям.
1: Да, по теме
0: Расскажите нам о роковой любви, которая как-то, возможно, повлияла на вашу жизнь.
1: А может быть, не повлияла вообще.
0: Поменяла вас.
1: Да. Да? Может быть, что-то изменило в вашей жизни кардинально.
0: Да. Пишите. Доброе утро. Это очень интересно, но ничего не понятно. Вот написал нам Михаил. Он не понимает нашей темы. Привет, васабушки. Я поддерживаю Эльвиру. Мне интересно абсолютно. Вовчик, тема сегодня не фонтан. Не было роковой любви. Все было приземленно. Понравилось, полюбил, женились. Так и живем вместе. Вовчик.
1: Вовчик, это ты интересно, такой... не слушай мою
0: Вовчик,
1: рубрику.
0: Это ты такой приземленный. А да. Есть же такие романтики,
1: воздушные.
0: Как Антон, например, или как я.
1: Да. Есть вот такое сообщение, хозяйка. Роковая любовь была на работе. Самая первая. Где сносила голову, он был женат. Я позже узнала, но очень любила и порой скучаю даже по нему. Сейчас в браке, но здесь любовь другая.
0: Есть такое откровение от нашего слушателя. Сейчас с супругой разводимся спустя 10 лет. Двое детей, и они оба на инвалидности. Не осуждаю, кто виноват из нас, но она была инициатором развода. Я все сделал, чтобы сохранить семью. Но дальше перешагивать через себя – это недопустимо. А так, чтобы вы понимали, она близнец. Сейчас встречаюсь со знакомыми, которых давно не видел, и узнаю много чего нового про нее, то есть про свою супругу. И понимаю, с каким человеком я жил. Почему женщины при расставании не понимают и не осознают, как они будут дальше жить? Все на эмоциях делают. Сейчас бывает, звонит, пишет, помоги, то сделай, это сделай. Ну смотри, у тебя двое детей, в браке ты был 10 лет. Ну 10 лет она же была для тебя хорошей. То есть ты сейчас разводишься и говоришь, вот она близнецы, чтобы вы понимали. Что ты сейчас, какие там подробности узнаешь от своих знакомых? Мне вот тоже это интересно.
1: Зачем
0: и потом у тебя двое
1: нужно,
0: детей,
1: да.
0: которые на инвалидности. Тут надо вам детьми заниматься, а не вот это разводиться, сходиться, ходить, встречаться со знакомыми. Ребята, откуда у вас столько времени?
1: Времени, да.
0: Еще знаешь, вот есть такая ошибка, вот я вот вообще... Ну, я не то, чтобы конкретно этого слушателя осуждаю.
1: Да.
0: Я тебя, дорогой слушатель, ни в чем не осуждаю. Но, ни в коем случае, да, не подумай. Но, вот есть такие мужчины, вот он развелся, и он считает, что вот он раз развелся, то на нем больше нет никаких обязательств. Это печально. Очень печально, ребята. Все равно дети-то никуда не деваются. Надо за ними смотреть, надо их прогуливать, развивать, надо что-то делать ежедневно. Откуда у тебя свободное время? Даже если ты разводишься, это...
1: У тебя нет времени свободного.
0: У тебя не должно быть свободного времени. Ты должен заниматься своими детьми. Так, здравствуйте, Эльвира Мэй Паркер. Тетя Эльвира Мэй, которая воспитала Питера Паркера. Антон Бен Паркер, Бен Паркер, дядя Антон Бен.
1: Это мы с тобой, Спайдермен.
0: Чья фраза о великой силе и ответственности стала девизом героя.
1: Да.
0: По вашей теме могу сказать, что не было ответа от того, кому испытывал чувства. Может, поэтому после 20 лет искал только физические отношения.
1: А, ну,
0: вот,
1: такое видишь, тоже бывает.
0: Вот, на него роковая любовь повлияла следующим образом. То есть она ему не ответила взаимностью, и он больше уже ни в кого серьезно не влюблялся.
1: А ты знаешь, вот чаще всего после вот той самой роковой любви у людей происходят какие-то сдвиги по фазе, и они перестают, знаешь, вот верить в светлое чувство, любовь. И в основном после роковой любви немножко люди выходят из этих отношений травмированные.
0: Да.
1: Им нужен человек, который поможет им выйти из этих отношений. На самом деле, вот я себя вспоминаю, это

0: замечаем, какие мы несчастные, когда мы любим кого-то. Но не замечаем, как некоторые люди несчастливые рядом с нами, которые нас любят.
1: Да.
0: А нам вообще по барабану.
1: Да тебя в этой жизни, кроме меня, никто-то и не любит. Кроме меня, ну кто тебя любит? Ну,
0: Земля.
1: Кому ты нужен? Никому ты. Котята, да я. И то я тебя так через раз.
0: И то, может, не примет.
1: Доброе утро, дорогие. Я вообще всегда доверяю первому впечатлению, и оно меня редко обманывает. Когда молодой человек впервые подошел ко мне познакомиться, у меня почему-то пошли мурашки. Я тогда еще подумала, странно, почему такая реакция? Что это вообще значит? Я не знала, что это знакомство так сильно изменит мою жизнь. За очень короткое время он полностью завладел моим вниманием. Я влюбилась по-настоящему. Я шла против всех. Мои родители его не приняли. Были категорически против этих отношений. Но я тогда никого не слушала. Я выбрала его и фактически отказалась от всего, что было вокруг меня. А потом оказалось, что человек, которого я так любила, далеко не тот, за кого себя выдавал. Помимо меня, у него были другие женщины, причем не одна и не две. И все параллельно рожали от него и считались как жены. Я узнала об этом и поняла, что больше не могу жить в этой истории. Я ушла, но он еще долго не хотел меня отпускать. Он возвращался, говорил правильные слова, пытался снова появиться в моей жизни. Однажды сказал мне фразу, которую я запомнила на всю жизнь. Пока я собирал камни, я потерял бриллиант. Я просто ушла и больше не вернулась. А поверь мне, он так говорит всем женщинам, и они все точно так же, как и ты, запоминают эту фразу. Позже его не стало. Эта история для меня закончилась очень, очень тяжелым, но важным уроком. Я поняла, как бы сильно ты не любила человека, никогда нельзя ради него терять себя, нельзя отказываться от семьи, от своих принципов, от своей жизни и превращать другого человека в центр своего мира. Потому что любовь должна быть частью твоей жизни, а не причиной потерять саму себя. Наверное, поэтому для меня эта история осталась той самой роковой любовью. Она была очень сильной, очень красивой в начале и очень болезненной в конце. Но именно она научила меня одной вещи. Даже когда сердце говорит «останься», иногда нужно услышать себя и выбрать себя. Хорошего всем дня.
0: А вот знаешь, чаще всего это даже не сердце, это мозг. Потому что человеку не нравится быть брошенным. А почему мы становимся, начинаем, например, вот быть такими, знаешь, теряем всю волю, там какое-то все достоинство.
1: Да, когда влюбляемся.
0: Потому что тут опять же
1: таки... Мы встречаем того самого манипулятора.
0: Тут опять же таки срабатывает то самое эго. Да? То есть мы не хотим, чтобы нас бросили. Потому что мы... А если мы еще ради человека что-то там сделали, как нам кажется, поступились где-то принципами, да? Там, например, оставили другую семью, к примеру, да?
1: И мы сильнее за него цепляемся.
0: Да, потому что мы думаем, я ради тебя сделал такие поступки, и чтобы это теперь до конца не довести, ну, тут уже, да, как бы самому себе это просто
1: неприятно. Вот я с единственным не согласна. Не всегда бывает такое, что нужно прислушиваться к своей семье. Бывает такое, что мужчина разводится со своей женой только потому, что она там пару раз не налила чай его маме. Живите отдельно.
0: Ну, это да.
1: И знаешь, еще вот меня поражает, вот у меня много есть даже среди моей родни такие женщины, вот она женила своего сына, он привел в дом,
0: сноху,
1: Келинку. Да, невестку он привел в дом, да. И вот она все могла по дому делать сама. Но как только пришла невестка, она и чай себе поставить не может, она и позавтракать сама не может, она вообще себя обслужить не может, понимаешь? И они все сидят и ждут. Когда же эта невестка придет после работы и всю семью покормит? А как вы до нее жили?
0: Ну, как-нибудь.
1: Вот в этой ситуации я считаю, что не надо слушать свою семью. Доброе утро. Встретил девушку старше себя на 3 года. Вот думаю, она роковая или нет. Если ты любишь, то, конечно же, ни в коем случае не теряй ее. А 3 года это вообще не разница даже.
0: Это вообще-то ерунда.
1: Да, почему вы думаете?
0: Вот я
1: вот замечала, что когда ты встречаешь какого-то мужчину, он говорит, ну, она старше меня на 4 года. Я считаю, что мы не должны быть вместе. Это бред.
0: Да. 4 года это вообще разница, ну, ерундовая.
1: Да.
0: Так, вот у меня мама моя как раз-таки старше моего отца на 4 года.
1: На 4 года. Да это вообще не разница, я считаю. Доброго утра, родные васабушки. Пишет вам карагандинец из Алматы. Ваш слушатель. Да, мы тебя помним.
0: Давно ты не писал.
1: Ты давно нам не писал. С 2016 года юбилейный слушатель. Эля, Павел. Почему он тебя Павлом
0: называют? Я не знаю.
1: Он Антон Павлов, он Антон.
0: Я не Павел Антонов.
1: У меня 3-й брак, уже осознанный и счастливый. Самое главное, настоящие отношения. Кстати, сейчас зовут мою любовь. Мою, наверное, жену любовь. А так я...

0: считаю, что любовь — это химия во многих вещах, включая мелочи. Счастье в мире, счастье в мире в мелочах. Будете добрее и чаще улыбайтесь. Так тоже ни о чем так написал. Доброе утро, Эли Антон. Спасибо большое вам за каждое веселое утро. Меня зовут Зиадан. Я с города Екибастуз. Привет тебе, Зиадан. Антон меня знает как Минато.
1: Минато.
0: Минато. Мне мой... тоже попалась так, роковая... роковая женщина, ради которой я готов все бросить и быть с ней согласен. Лучше, наверное, без нее, без роковой любви. Очень много переживаний. Без нее тоже никак. В смысле, без любви. А в смысле все бросить? Кого чего бросить? Ну, будь
1: ты знаешь,
0: с ней,
1: вот если
0: ты
1: честно,
0: любишь свою женщину.
1: Чаще всего, мне кажется, все-таки вот, с выражением «роковая любовь» связывают все-таки больные какие-то отношения, не
0: да.
1: совсем здоровые.
0: Больные, но приятные.
1: Они, я тебе не скажу, что они прям ужасные, да, там кажется. Это всегда только конец там ужасен. Но это одно из самых твоих больших приключений,
0: да.
1: потому что, мне кажется, ну, знаешь, почему мне запоминаем это на всю жизнь? Потому что, мне кажется, это первое такое прям яркое чувство в твоей жизни, mm-hmm. которое прям вот, где об тебя готовы вытирать ноги, а ты такой, окей, норм! То есть там вообще просто такое, лежишь там, я... просто тряпка. И такой, здорово!
0: Нет, ну я еще вот немножечко не до конца понимаю психологию мужчин. Вот я замечала, как только я начинаю чрезмерно сюсюкаться,
1: это да.
0: чрезмерно любить и обожать своего супруга, он такой, знаешь, себе на уме...
1: Да,
0: да, да!
1: Это все!
0: Он становится такой борзый.
1: И женщины тоже так же.
0: Да, почему? С чем это связано?
1: А как только ты начинаешь охладевать к нему...
0: Да, поэтому я всегда холодная.
1: Да.
0: Всегда. Понимаешь?
1: Да.
0: И вот он начинает гореть страстями.
1: Нет, ну смотри, опять же таки, холодно быть опасно.
0: Почему?
1: Ну вдруг еще похоронит.
0: Ну ты же понял, в каком смысле.
1: Ну я понял.
0: А, это шутка такая.
1: Да, да. Кстати, сейчас у меня рубрика «Шутки».
0: Сейчас. Ну, сейчас. Шучас у тебя будет через пару минут, хорошо? Попозже, чуть-чуть попозже, рубрика «Шутки». Ребята, не пропустите, люблю вас.
2: Как бороться с осенней хандрой? Просто слушай васаби.

0: нравится юмор Павлова.
1: Подожди, у нас есть драматическое сообщение. Давай я его озвучу, а потом шутки.
2: Давай, хоть
1: здравствуйте. Подожди, давай послушаем, это интересно.
2: Давай.
1: Здравствуйте, васаби-шоу. Начало 2000-х. Закончил университет, устроился работать. Через какое-то время познакомился с девушкой в кафе. Через несколько дней общения узнал, что она старше меня на 13 лет. Но выглядела она намного моложе. Разведена, ребенок, общались, встречались. В общем, были в отношениях. Влюбился я сильно. Через какое-то время просто пропала. Включила номер, дозвонился с другого номера, хотел узнать, что же произошло, может, чем-то я ее обидел. Сказала, что не стоит нам больше встречаться, что большая разница в возрасте, что сошлась она с бывшим. После этого ходил как в тумане, какие изменения произошли со мной. После отношений с ней стал обращать внимание только на девушек постарше. Вот. Бывает такое. Есть у меня тоже такой знакомый. Вот у него первая любовь была девушка постарше, и он все время теперь ищет себе постарше. Да,
2: или
1: да,
2: вот
1: да.
2: У меня
1: вы не единственный такой.
2: Роковая любовь была носатая, я теперь ищу всех носатых.
1: Ну, у тебя жена это, вроде не носатая.
2: Это шутка была такая, хозяйка.
1: Да, но
2: потому что
1: Антошке
2: у меня рубрику шуток,
1: носатые
2: у меня
1: девушки.
2: Рубрика шутки, а ты взяла и подрезала. Поехали теперь.
1: Давайте,
2: ладно.
1: Шутки.
2: Так вот.
1: А все, пора прощаться. Все, с вами были Васаби Шоу. Всем желаем прекрасного начала недели.
2: Да.
1: С вами были Антон Павлов и Эльвира Азарова. Прощаемся с вами до завтра. Давай одну шутку.
2: Да все уже.
1: Ну и все, нет шуток и есть. Не надо.
3: Осень. Время, когда может быть грустно.